вечер гледаш му на нину. Како магла закланяться лаше, или кроз прозор гледаш у наину. Како магла